0: Retrovinil en Turquesa 92.9.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,